0: ново.
1: Ново.
2: Я би тебе, я би тебе, тебе дао све. Ола себе ради тебе, река бигаме. Я би тебе, я би тебе, тебе дао све.
3: Тома, за тебе.